богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, пламенем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą